Вы слушаете обзор основных событий прошедшей недели. В эфире Международное радио Азербайджана. В студии Севда Исмаилгазы. Здравствуйте. 2 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры Китайской народной республики Инг Йонгом. 2 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял также новоназначенного резидента координатора Организации Объединенных Наций ООН в Азербайджане Дмитро Шлопаченко. Дмитро Шлопаченко вручил главе государства свои верительные грамоты. 3 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял президента парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жуана Понса Сан-Пьетро. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Италии Джорджо Мелони с самым длительным пребыванием на этом посту. Далее в нашей программе. Одним из главных событий прошедшей недели стал юбилейный саммит, прошедший в столице Кыргызстана, городе Бишкеке, под лозунгом «25 лет ШОС» – Шанхайской организации сотрудничества вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию. В центре внимания общественности столицы на этой неделе стал рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан для участия в саммите ШОС. Предстоящий в Бишкеке саммит Шанхайской организации сотрудничества стал одним из наиболее представительных международных мероприятий года. За одним столом собрались лидеры государств, представляющих значительную часть евразийского пространства – России, Китая, Индии, Ирана, стран Центральной Азии и других государств. В работе саммита принял участие и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Сейчас о визите президента Азербайджана более подробно. Итак, 31 августа президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Кыргызскую республику для участия в мероприятии Шанхайской организации сотрудничества. В международном аэропорту Манас в честь главы государства был выстроен почетный караул. Президента Азербайджана Ильхам Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встречал председатель кабинета министров Кыргызстана, руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев. 31 августа в столице Кыргызстана Бишкеке состоялась встреча президента Азербайджанской республики Ильхам Алиева с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян обсудили дальнейшие практические шаги по реализации ТРИП. Лидеры обсудили дальнейшие практические шаги, связанные с реализацией маршрута Трампа во имя международного мира и процветания, одного из значимых результатов Вашингтонского мирного саммита, и подчеркнули важность проектов по развитию транспортного сообщения вдоль маршрута ТРИП. Лидеры также отметили историческую значимость Вашингтонского мирного саммита, прошедшего 8 августа 2025 года.

0: совместной декларации, подписанной президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром республики Армения Николом Пашиняном и засвидетельствованной президентом США Дональдом Трампом, а также парафирование согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской республикой и Республикой Армения. В столице Кыргызстана Бишкеке прошла встреча президента Азербайджанской республики Ильхам Алиева с президентом республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. В тот же день в столице Кыргызстана Бишкеке состоялась встреча президента Азербайджанской республики Ильхам Алиева с президентом Исламской республики Иран Масудом Пезешкианом. Масуд Пезешкиан с удовлетворением вспомнил свои встречи и телефонные разговоры с главой нашего государства. Глава нашего государства, в свою очередь, подчеркнул, что помощь Азербайджану в этих условиях, в которых оказался Иран, является примером братства. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в различных сферах. 31 августа президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия 6-х Всемирных игр кочевников в столице Кыргызстана Бишкеке. Одной из главных целей Всемирных игр кочевников является продвижение таких ценностей, как дружба, единство и взаимное уважение, объединяющих различные народы на протяжении веков. В рамках игр, объединяющих представителей различных стран мира, будут организованы соревнования по традиционным древним видам спорта, исторически сформированным кочевыми народами, включая конный спорт, борьбу, стрельбу из лука и другие. В рамках мероприятия, которое продлится до 6 сентября, также будут представлены культурное наследие, национальные обычаи и традиции стран-участниц.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

1 сентября в столице Кыргызстана Бишкеке состоялась встреча президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева с президентом Турецкой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. В тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин провели беседу в Бишкеке в рамках саммита ШОС. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Индии Нарендра Моди побеседовали в кулуарах саммита формата ШОС+. 1 сентября под председательством президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Бишкеке состоялось очередное заседание Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества ШОС. В тот же день прошла также встреча высокого уровня в формате ШОС+. В ходе встречи главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки. Стороны рассмотрели приоритеты дальнейшего развития ШОС, а также возможности расширения сотрудничества политической, торговой, экономической, транспортно-логистической, цифровой, экологической и культурной. Культурно-гуманитарной сферы. По итогам саммита состоялось подписание Бишкекской декларации, посвященной 25-летию ШОС, а также ряда документов и решений, предусматривающих укрепление многопланового сотрудничества в рамках организации и совершенствования механизмов. Глава нашего государства выступил на мероприятии. В Бишкеке от имени президента Кыргызстана Садыра Жапарова дан прием в честь глав государств и правительств. Еще раз подчеркнем, что по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в Бишкеке, Кыргызстане с 31 августа по 1 сентября 2026 года, лидеры стран-участниц подписали итоговую Бишкекскую декларацию. 1 сентября завершился рабочий визит президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева в Кыргызскую республику. В международном аэропорту Манас в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул. Президента Ильхама Алиева, первую леди Мехрибан Алиеву, провожал председатель Кабинета министров Кыргызстана, руководитель администрации президента Адилбек Касымалиев. Это Азербайджан. Международное радио 85.

Подведем итог. Итак, азербайджанский лидер был приглашен как на заседание Совета глав государств-членов ШОС, так и на встречу на высшем уровне в формате ШОС+. Участие главы Азербайджана в мероприятиях организации уже приобрел системный характер и отражает значительно более широкий процесс последовательного укрепления позиций страны, формирующейся политической и экономической архитектуре Евразии. Бишкекский саммит прошел год 25-летия ШОС. Его участники обсудили международную и региональную обстановку, вопросы безопасности, торговли, транспорта и логистики, цифровых технологий, экологии, культурного и гуманитарного сотрудничества. Отдельной темой встречи ШОС+ стала роль ООН и международного права, устойчивое развитие и расширение взаимовыгодного сотрудничества. Таким образом, сама повестка саммита во многом пересеклась с направлениями, которые в последние годы занимали все более заметное место во внешней политике Азербайджана. Отношения Азербайджана с ШОС имеют свою последовательную динамику. В 2016 году страна получила статус партнера по диалогу. В дальнейшем контакты Баку с ШОС и ее ведущими государствами заметно активизировались. Особенно показательным стало участие президента Ильхама Алиева 1 сентября 2025 года во встрече ШОС+, в китайском Тяньцзине. Выступая тогда перед участниками саммита, азербайджанский лидер говорил не только о сотрудничестве с самой организацией, но и о новой конфигурации транспортных и экономических связей на евразийском континенте. Сегодня значение Азербайджана для пространства ШОС определяется целым комплексом факторов от географического положения и транспортного потенциала до самостоятельной внешней политики и сложившихся отношений с крупнейшими центрами силы. С момента окончания Отечественной войны в 2020 году жертвами несчастных случаев, связанных с минами и взрывоопасными предметами, стали 437 граждан Азербайджана, в том числе мирные жители, военнослужащие, саперы, журналисты и люди, участвовавшие в восстановительных работах. В результате этих инцидентов 73 человека погибли и 364.

4 человека получили тяжелые ранения. Об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам 4-й международной конференции по противоминной деятельности на тему «Гуманитарное разминирование для восстановления городов, установление стандартов передового опыта для обеспечения безопасности населенных пунктов». В целом, с начала агрессии Армении против Азербайджана от мин пострадали более 3500 наших граждан, среди них дети, женщины и другие мирные жители, судьбы которых трагически изменила эта скрытая угроза. Глава нашего государства отметил, что на сегодняшний день разминировано более 298 тысяч гектаров земли, обнаружено и обезврежено 260 147 мин и не разорвавшихся боеприпасов. Азербайджан внедряет передовые технологии, инновационные подходы и современные системы управления для повышения скорости, безопасности и эффективности разминирования, подчеркнул президент Ильхам Алиев. Вы слушаете обзор основных событий прошедшей недели на канале Международного радио Азербайджана. 3 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрам встретился с президентом парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жуаном Помсон Сан-Пьетро, находящимся с визитом в нашей стране. На встрече обсуждались вопросы повестки сотрудничества Азербайджана и парламентской ассамблеи ОБСЕ, текущие вызовы безопасности на пространстве ОБСЕ, ситуация в регионе, а также мирная повестка Азербайджана и Армении. 3 сентября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Литвы Кистутисом Будрисом. В ходе телефонного разговора обсуждались текущее состояние и перспективы развития Азербайджана-литовских двусторонних отношений. Стороны отметили важность продолжения политического диалога и дальнейшего развития сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Голос Шуши. Международное радио 85.

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с находящимся с визитом в нашей стране делегацией во главе с генеральным прокурором Верховной Народной прокуратуры Китайской Народной Республики Ин Йоном. В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. 1 сентября делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой находилась с рабочим визитом в Республике Сербия. Делегация приняла участие в Сербии в памятной встрече высокого уровня, посвященной 65-летию первой конференции глав государств и правительств государств-участников движения неприсоединения. 3 сентября парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой совершила рабочий визит в Швейцарскую конфедерацию. Укрепление сотрудничества между международными и региональными парламентскими организациями создает возможность для обмена опытом поиска совместных решений общих проблем и более полного отражения приоритетов различных регионов глобальной повестки дня. Об этом председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сказала в ходе выступления на встрече с руководителями и представителями дипломатического корпуса в Женеве в рамках рабочего визита в Швейцарскую конфедерацию. Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Швейцарскую конфедерацию 3 сентября встретилась в Женеве с генеральным директором отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой. На встрече затрагивалась история отношений Азербайджана с ООН, и было замечено, что членство Азербайджана в ООН в следующем году исполняется 35 лет. В ходе беседы были высоко оценены вклад Азербайджана в работу ООН за прошедшие годы, а также проделанная работа и проведенные мероприятия. Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов совершил рабочий визит в Турцию. Министр обороны принял участие в церемониях выпуска, состоявшихся в училище сухопутных войск, военно-морском училище и военно-летном училище Национального университета обороны Турции. Присутствовавший на церемонии президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поздравил выпускников. Отметим, что диплом азербайджанским выпускникам, успешно окончившим военные учебные заведения Турции, вручил генерал-полковник Закир Гасанов. Премьер-министр Азербайджанской республики Али Асадов направил поздравительное письмо Олжасу Бектенову по случаю его переназначения на пост премьер-министра республики Казахстан. Уполномоченный по правам человека омбудсмен Азербайджанской республики Сабина Алиева распространила заявление в связи с Международным днем жертв насильственных исчезновений 30 августа. В заявлении, в частности, говорится: «Установление судьбы лиц, пропавших без вести в ходе конфликта, а также обеспечение права их семей и общества в целом на получение достоверной информации являются фундаментальными требованиями международного права. Организация Объединенных Наций ООН с целью привлечения внимания мировой общественности к этой проблеме и почтения памяти тысяч людей, пропавших без вести, лиц, погибших в условиях войны и военных действий, личность которых не установлена, а также лиц, удерживаемых в тайных местах или тайно убитых, учредила 30 августа Международный день жертв насильственных исчезновений. Призываю международные и региональные организации, действующие в сфере прав человека, а также национальные институты по правам человека, уделить особое внимание данному вопросу, решение которого в соответствии с международным гуманитарным правом является гуманитарным обязательством государств активизировать действия по установлению судьбы пропавших без вести лиц и объединить усилия для достижения практических результатов». Вы слушали обзор основных событий прошедшей недели на канале Международного радио Азербайджана. До свидания, всего вам доброго.

В начале краткий анонс. Отмечается 120-летие со дня рождения народного поэта Самита Вургуна. Прошли выставка и автопробег классических автомобилей. В Баку отметят 85-летие государственного джазового оркестра. Наследие Куршитбану Натаван. Цветочная тетрадь. Сейчас более подробно. Согласно соответствующему распоряжению главы государства, в этом году в Азербайджане серия мероприятий отмечается 120-летие со дня рождения народного поэта Самеда Вургуна. В рамках юбилейного года проводятся научные, культурные и

просветительские мероприятия, направленные на сохранение, изучение и широкую популяризацию богатого наследия выдающегося мастера слова. Несмотря на прошедшие десятилетия творчества Самеда Вургуна, занимающего особое место в истории азербайджанской литературы, не утрачивает своей актуальности, а его произведения продолжают играть важную роль в духовно-нравственном и эстетическом воспитании новых поколений. Жизненный путь выдающегося поэта будет представлен сквозь призму воспоминаний членов его семьи, близких и современников. Материалы расскажут о человеческих качествах Самеда Вургуна, его благотворительной деятельности, семейной жизни, отношениях с супругой и детьми, а также о любопытных и примечательных эпизодах, сохранившихся в памяти людей, хорошо знавших поэта. Особое место в цикле займут материалы, основанные на воспоминаниях, собранных в книге «Самед Вургун. Воспоминаниях». Руководителем проекта по ее изданию является Шами Садик, редактором Аслан Салмансой. В книге представлены воспоминания членов семьи, близких друзей и современников поэта, позволяющие глубже понять его жизненный путь, личностные качества и многогранный духовный мир. Цель цикла – раскрыть личность Самеда Вургуна не только как великого поэта и видного общественного деятеля, но и как человека с ярким характером и неповторимыми душевными качествами. Публикации, подготовленные на основе воспоминаний его родных и близких, помогут по-новому взглянуть на различные страницы жизни выдающегося мастера слова и составить более полное представление о его личности.

При организационной поддержке Автомобильной Федерации Азербайджана прошли выставка и автопробег классических автомобилей. В мероприятии приняли участие вице-президент фонда Гейдар Алиева, Лейла Алиева и Арзу Алиева, президент Автомобильной Федерации Азербайджана Анар Алакпаров, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, другие известные личности и жители столицы. Выставка и автопробег классических автомобилей, как и в ряде других стран, уже стали традицией и в Азербайджане. На мероприятии, которое началось с демонстрации классических автомобилей в Приморском национальном парке, было выставлено более 100 машин, выпущенных до 1986 года. Это транспортные средства, зарегистрированные для участия в мероприятии, а также некоторые экспонаты постоянной выставки в центре Гейдара Алиева. На выставке были продемонстрированы автомобили различных времен. Среди них есть машины, которые бережно сохранились на протяжении долгих лет и особенно дороги для их владельцев. В Национальном центральном музее Республики Казахстан 4 сентября откроется выставка под названием «Дыхание времени в народном искусстве», посвященная культурному наследию Азербайджана. В экспозиции будут представлены лучшие образцы искусства 19-20 веков из коллекции Азербайджанского национального музея «Ковра». Выставка организована Министерством культуры Азербайджанской Республики, Министерством культуры и информации Республики Казахстан, Фондом тюркской культуры и наследия, Азербайджанским Национальным музеем «Ковра» и Национальным центральным музеем Республики Казахстан. Основную часть выставки составят губинские, бакинские, ширванские, карабахские, казахские и гяндинские ковры, отражающие региональные особенности и художественное разнообразие богатого национального наследия азербайджанского народа. Фестиваль «Культур Йолу» в турецкой столице Анкаре откроется исполнением произведений выдающегося азербайджанского композитора Узейра Гаджибейри. Согласно информации, программа будет реализована в рамках совместного проекта, осуществляемого Центром и Анкарским главным управлением оперы и балета. Концертная программа под названием «Два государства, одна сцена, братские мелодии» в рамках фестиваля пройдет 19 сентября. На концерте в исполнении Анкарского государственного оперного оркестра и объединенного хора ТРТ под управлением народного артиста Азербайджана, дирижера Ялчина Адыгюзялова, выступят известные оперные артисты обеих стран. При организационной поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника Ичари-Шехер и при партнерстве Общественного объединения «Экологический и социальный центр «Экосфера» в Государственном историко-этнографическом заповеднике Гала прошел фестиваль инжира. Гости фестиваля фотографировались перед специально оформленными инжирным фаэтоном и волшебной стеной инжира, а также красочных фотозонах на фоне стогов сена. На мероприятии инжир демонстрировался не просто как вкусный символ Абширона, а как уникальная культурная ценность, объединяющая в себе культуру, ремесла и образ жизни региона. На мероприятии также была представлена яркая и насыщенная программа как для взрослых, так и для детей. В то же время в лаборатории инжира, расположенной в гастроэкономической зоне фестиваля, была организована дегустация различных сортов инжира. Музыка способна переносить нас во времени. Иногда для этого достаточно нескольких первых нот. Именно так 6 сентября 2026 года в Баку прозвучит история, начавшаяся 85 лет назад. 6 сентября 1941 года на сцене Азербайджанской государственной филармонии состоялся первый концерт государственного джазового оркестра под руководством маэстро Ниязи и выдающегося композитора Тофика Гулиева. С этого события началась одна из ярких страниц истории азербайджанского джаза. Спустя 85 лет музыкальная история словно замкнет круг. 6 сентября 2026 года на той же сцене состоится юбилейный концерт, посвященный этой знаменательной дате. Главной особенностью вечера станет сочетание традиций и современности. Известная певица и музыкант Азуга Санлы
В прошлом солистка ансамбля «Джанги» и «Айпара» представит авторскую этно-джазовую программу, в которой современные джазовые интонации встретятся с богатым наследием национальной музыки. Особым участником концерта станет джазовая певица Санем Абдулазимзаде, родившаяся в Тебризе и ныне живущая в Стамбуле. Азербайджанские слушатели запомнили ее выступление на фестивале «Хары Бюльбюль». В ее репертуаре произведения азербайджанских и зарубежных композиторов. Еще одним специальным гостем вечера станет известный тарист Шахрияр Иманов. Его выступление подчеркнет связь между традиционной музыкальной культурой Азербайджана и современной джазовой эстетикой. 85 лет – это не просто юбилейная цифра, это 8,5 десятилетий музыкальной истории, в которой менялись поколения стилей и звучания, но сохранялась любовь к джазу. И теперь, спустя 85 лет, после первого исторического концерта, азербайджанский джаз вновь зазвучит на той же сцене.

3 сентября – день рождения выдающегося актера, народного артиста Яшара Нури. Яшар Нури родился 3 сентября 1951 года в Баку в семье известного актера Мамедсадыха Нуриева. Отец будущего актера театра и кино был искусным актером, полюбившимся ролями в таких фильмах, как «Семеро сыновей моих», «Улдуз», «Последняя ночь детства», «Волшебный халат». Яркое дарование Мамедсадыха Нуриева передалось его сыну Яшару Нури. Спектакль с Яшаром Нури в главной роли сегодня смотрится с удовольствием. Он создал запоминающиеся образы в телеспектаклях, подготовленных азербайджанским государственным телевидением. Яркая сценическая культура, высокое искусство, импровизация, самобытная манера исполнения, особый подход к образам всегда отличали его от коллег. «Зачем тебе дракон? Ну и что дальше? Ай, момент!» Фразы, произведенные героями Яшара Нури, впоследствии стали крылатыми. «Мир – открытое окно. Каждый взглянет и уйдет». Яшар Нури смотрел из этого окна жизни всего 61 год. Однако оставленное им богатое творческое наследие, незабываемые образы и всенародная любовь свидетельствуют о том, что даже покинув этот мир, он продолжает глядеть сердца людей и живет в памяти вечно. Азербайджанский мугам и узбекский шашмаком, сформировавшимся в едином культурном пространстве Востока, имеют созвучные черты, однако каждый из них обладает собственной музыкальной логикой. В обоих искусствах музыкальное произведение развивается последовательно, проходя через различные разделы и постепенно приближаясь к кульминации. При этом особенности ритма, структуры и исполнения придают каждой традиции свое неповторимое звучание. Шашмаком – узбекская классическая музыкальная традиция, состоящая из шести макомов, не настолько близок к азербайджанскому мугаму, как может показаться на первый взгляд. Вместе с тем, оба искусства объединят принадлежность к восточной музыкальной культуре и определенные общие принципы музыкального развития. Шашмаком – это восточная музыка, в которой есть восточные лады. В азербайджанском мугаме исполнитель последовательно проходит через различные разделы произведения, постепенно поднимаясь к более высоким звукам. Именно это последовательное развитие создает внутреннее движение музыкальной композиции.

В рамках международной конференции на тему «Гуманитарное разминирование для восстановления городов, определение стандартов совершенствования для безопасных населенных пунктов», проходящей в Баку при совместной организации «АНАМА» и ООН, состоялось закрытие презентации документального фильма «Смертельное наследие», снятого компанией «Beach House Pictures» по заказу фонда «Возрождение Карабаха». В мероприятии приняли участие помощник президента Азербайджанской республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев, представитель президента Азербайджанской республики по вопросам климата Мухтар Бабаев, председатель правления фонда «Возрождение Карабаха» Рахман Гаджиев, председатель правления АНАМА Вюгар Сулейманов, депутаты Мелимеджлиса, делегаты международных организаций, доноры и партнеры фонда «Возрождение Карабаха», представители общественности и медиа. 1 сентября состоялась встреча директора Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева при посольстве нашей страны в Узбекистане Акифа Марифли с руководителями ведущих учреждений культуры и искусства Бухарского вилаята. Стороны договорились о проведении в Бухарском вилаяте дней азербайджанской культуры и искусства, в рамках которых будет представлена культура, литература и искусство Азербайджана, а также обеспечено совместное участие представителей Азербайджана и Узбекистана в мероприятиях. Отмечалось, что в рамках мероприятия планируется проведение различных презентаций, встреч, творческих программ и других культурных мероприятий с участием представителей культуры и искусства обеих стран. Художественное наследие Натаван. Цветочная тетрадь. Мы продолжаем цикл публикаций, посвященных Хуршидбану Натаван. В 1886 году Натаван создала поэтический сборник «Цветочная тетрадь», состоящий из 227 страниц. На тесненном переплете, выполненном на тюрьме, на одной стороне цветными нитями вышиты нарцисс, роза и дата. 1886 год, а с другой орнаменты в виде тополя, сосны и дата по мусульманскому календарю 1304 год хиджры. Рисунки оформлены изящными восточными орнаментами. Композиции альбома не соответствуют традиционной структуре диванной литературы. На первых 8 страницах почерком на столик Шикесте написаны Нойхэ, Синезаны и Чарпара, произведения Фенана Баки и самой Натаван. Далее, после живописных композиций, роза, жасмин, гвоздика, ирис, тюльпан и других. Вплоть до 214 страницы размещены пейзажи, миниатюры и этюды. Все они выполнены рукой Натаван и отличаются филигринностью и изяществом. В книге «Хуршидбану Натаван», написанной Бейлярем Мамедовым, автором предисловия которой является Мустафа Чемели, содержатся ценные и весьма интересные сведения о знаменитом сборнике поэтессы «Цветочная тетрадь». В своих зарисовках Натаван весьма выразительно передала игру света и тени, объем и пластику предметов. Особенно живописными получились виды Тифлиса, берег Куры, крепость Метехи, Нарикала, сад Муштахида, гора Шейх-Сана. Если Багиев воспевал в своих стихах красоту Тифлиса, то Натаван словно дополнял эту поэзию кистью и карандашом, запечатлев увиденное в образах. Пейзажи Карабаха в рисунках Натаван поражают своей реалистичностью. В них две ипостаси Натаван, художника и поэтессы, предстают как два неразрывных начала одного большого творческого дарования. Зарисовки Натаван, равно как и ее прекрасная поэзия, являются жемчужинами классического художественного наследия Азербайджана. Стремление Натаван видеть и ощущать красоту окружающего мира, наслаждаться ею и воплощать свои впечатления в стихах свидетельствует о том, насколько тесно была она связана с реальной жизнью. Стихотворение на эту тему становится одним из проявлений жизнеутверждающего светлого начала ее мировосприятия. Вы слушали новости культуры на канале Международного радио Азербайджана. До свидания. Всего вам доброго.